0: Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин.
1: Мир.
0: Армения рискует потерять экспорт клубники. В России начали действовать временные ограничения на ввоз части плодоовощной продукции из Армении, в том числе клубники. А по итогам минувшего года Ереван поставил Москве клубники более чем на 13 миллионов долларов. Это 97% от всего клубничного экспорта республики. Об этом пишет РИА Новости.
1: Транспорт.
0: Компания Solers показала новый автодом на базе модели Solers SF5. Машина презентована на выставке в Коломне. Жилой модуль кемпера имеет пассажирские места с трехточечными ремнями безопасности и складной обеденный стол, над которым размещены отсеки для вещей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Специалисты МАГАТЭ получат доступ к месту удара беспилотника по Запорожской АЭС, как только позволит оперативная обстановка. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался в субботу. Критических разрушений и пострадавших нет.
0: Туризм.
1: С 1 июня начинают действовать новые стандарты для туризма и гостиниц. Эти стандарты касаются средств размещения и рекомендаций по приему иностранных туристов. Отелям и туробъектам рекомендуется организовать навигацию на английском и китайском, запустить оплату через Union Pay и WeChat Pay, QR-коды с версиями меню и сайта на китайском языке.
0: Россия.
1: Изобретательность интернет-мошенников вышла на новый уровень. Теперь аферисты создают групповые чаты с подставными аккаунтами знакомых, вступают с людьми в переписку и вынуждают переходить по ссылкам, называть код из СМС или устанавливать приложение. Все это делается ради получения доступа к банковским сервисам жертв. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин.
0: Мир.
1: Армения рискует потерять экспорт клубники. В России начали действовать временные ограничения на ввоз части плодово-овощной продукции из Армении, в том числе клубники. А по итогам минувшего года Ереван поставил Москве клубники более чем на 13 миллионов долларов. Это 97% от всего клубничного экспорта республики. Об этом пишет РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Компания Solers показала новый автодом на базе модели Solers SF5. Машина презентована на выставке в Коломне. Жилой модуль кемпера имеет пассажирские места с трехточечными ремнями безопасности и складной обеденный стол, над которым размещены отсеки для вещей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россияне получат единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Как рассказал председатель Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, вводимый с 1 сентября единый платежный инструмент решит проблему путаницы при выборе покупателем кода для оплаты. Сейчас, напомнил парламентарий, на одной кассе могут висеть QR-коды разных банков, и человеку надо искать свой код.
0: Россия.
1: Шины переходят с зимы на лето. С 1 июня по 31 августа в России будет действовать прямой запрет на использование шипованных зимних шин. Нарушение этого правила будут фиксировать дорожные инспекторы. Штраф составляет 500 рублей.
0: Туризм.
1: Отдыхающим в Турции стоит опасаться необычной жары. Жара в республике в этом году может обновить многолетние рекорды. Наиболее высокая температура ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде. В июле и августе столбики термометров здесь могут часто превышать 40 градусов в дневные часы.
0: Мир.
1: Евросоюз может временно отменить ограничения на стоимость российской нефти из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Цены на нефть идут вверх. Следующий пересмотр Евросоюзом ценового потолка должен быть в июле. Как ожидается, потолок могут поднять до 65 долларов за баррель, выше текущего уровня в 60 долларов. Чтобы избежать этого, ЕС предлагает временно заморозить пороговые значения на текущей отметке.
0: Транспорт.
1: В этом году в России угонщики чаще всего увозили у россиян автомобили марок «Тэнк» и «Лексус». Что касается конкретных моделей, то злоумышленники повадились похищать внедорожники «Тэнк 500» и «Лексус LX570». Таковы данные аналитиков страховой компании «Согласие». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Анапе открывают часть песчаных пляжей. С 1 июня отдыхающим на курорте Краснодарского края будет доступна береговая полоса протяженностью 1 километр в селе Витязево, а также территория длиной 3,5 километра в центре города, от лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Также откроются все галечные пляжи, часть которых была доступна и в прошлом году. Район «Высокий берег», поселки Суко и Большой Утриш.
0: Россия.
1: С наступлением теплого сезона мошенники начали использовать новые схемы обмана с арендой транспорта. Аферисты создают поддельные сайты по аренде автомобилей, самокатов и велосипедов, предлагая заниженные цены в обмен на предоплату. Также злоумышленники подменяют QR-коды на прокатных электросамокатах. Об этом сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава.
0: Мир.
1: В июне США представят своим союзникам по НАТО план ускоренного вывода американских войск с европейских баз. Это утверждает немецкая газета «Welt am Sonntag». Издание отмечает, что Вашингтон теперь намерен усилить позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее США заявляли, что хотят вывести из Германии 5000 своих военнослужащих.
0: Интересные факты.
1: Музыка или видео фоном могут снизить концентрацию внимания и объем рабочей памяти человека. О том, чем грозит акустическая перегрузка, рассказал газете «РО» основатель центров слуха «Слышу-вижу» аудиолог Никита Дикопольцев, приведя результаты соответствующих исследований.
0: Транспорт.
1: Российские железные дороги восстановят прямое пассажирское сообщение между Москвой и Душанбе. Первый рейс из столицы Таджикистана запланирован на 21 июня. В Москву поезд будет прибывать на Павелецкий вокзал. Маршрут пройдет через территории 4 государств – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Анапе открывают часть песчаных пляжей. С 1 июня отдыхающим на курорте Краснодарского края будет доступна береговая полоса протяженностью 1 километр в селе Витязево, а также территория длиной 3,5 километра в центре города, от лечебного пляжа до санатория «Бемлюк». Также откроются все галечные пляжи, часть которых была доступна и в прошлом году. Район «Высокий берег», поселки Суко и Большой Утриш.
0: Россия.
1: С наступлением теплого сезона мошенники начали использовать новые схемы обмана с арендой транспорта. Аферисты создают поддельные сайты по аренде автомобилей, самокатов и велосипедов, предлагая заниженные цены в обмен на предоплату. Также злоумышленники подменяют QR-коды на прокатных электросамокатах. Об этом сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава.
0: Мир.
1: В июне США представят своим союзникам по НАТО план ускоренного вывода американских войск с европейских баз. Это утверждает немецкая газета «Welt am Sonntag». Издание отмечает, что Вашингтон теперь намерен усилить позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее США заявляли, что хотят вывести из Германии 5000 своих военнослужащих.
0: Интересные факты.
1: Музыка или видео фоном могут снизить концентрацию внимания и объем рабочей памяти человека. О том, чем грозит акустическая перегрузка, рассказал газете «РО» основатель центров слуха «Слышу-вижу» аудиолог Никита Дикопольцев, приведя результаты соответствующих исследований.
0: Транспорт.
1: Российские железные дороги восстановят прямое пассажирское сообщение между Москвой и Душанбе. Первый рейс из столицы Таджикистана запланирован на 21 июня. В Москву поезд будет прибывать на Павелецкий вокзал. Маршрут пройдет через территории 4 государств – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.
4: Дорожное радио.
0: Вместе в

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обмен посланиями по сделке между Ираном и США продолжается. Обсуждения будут вестись, пока не будет достигнут четкий результат. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Добавлю, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению с Ираном очень хорошей сделки.
2: Россия.
1: Стартовал основной период единого государственного экзамена. В понедельник, 1 июня, учащиеся проходят испытания по химии, литературе и истории. Регистрацию на эти экзамены прошли около 232 тысяч человек. Ход экзамена контролируют около 9 тысяч общественных наблюдателей. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. В четверг будет экзамен по русскому языку, в следующий понедельник по математике базового и профильного уровней и так далее.
2: Мир.
1: Организации Объединенных Наций не хватает средств. Как сообщает издание Wall Street Journal, ООН находится на грани финансового коллапса, поскольку США и Китай, на которые приходится более 40% поступлений в бюджет, задерживают платежи. В частности, задолженность США перед организацией составляет 4 миллиарда долларов. Долг Китая – 455 миллионов долларов.
2: Хоккей.
1: Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею. Турнир проходил в Швейцарии, и накануне в финале финны встречались с хозяевами первенства. В основное время матча команды не смогли поразить ворота. Победную шайбу в овертайме забил нападающий сборной Финляндии Консто Хелениус. Финляндия стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария выходит в финал третий год подряд и все три раза не может победить.
2: Транспорт.
1: Российская марка «Аурус» покажет на Петербургском экономическом форуме две новые модели машин. Это обновленные «Сенат» и «Сенат Лонг». Подробности обо всех изменениях и конструктивных особенностях этих машин будут представлены в дни проведения форума с 3 по 6 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Обмен посланиями по сделке между Ираном и США продолжается. Обсуждения будут вестись, пока не будет достигнут четкий результат. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Добавлю, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению с Ираном очень хорошей сделки.
0: Россия.
1: Стартовал основной период единого государственного экзамена. В понедельник, 1 июня, учащиеся проходят испытания по химии, литературе и истории. Регистрацию на эти экзамены прошли около 232 тысяч человек. Ход экзамена контролируют около 9 тысяч общественных

0: общественных наблюдателей. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. В четверг будет экзамен по русскому языку, в следующий понедельник по математике базового и профильного уровней и так далее.
1: Мир.
0: Организации Объединенных Наций не хватает средств. Как сообщает издание Wall Street Journal, ООН находится на грани финансового коллапса, поскольку США и Китай, на которые приходится более 40% поступлений в бюджет, задерживают платежи. В частности, задолженность США перед организацией составляет 4 миллиарда долларов. Долг Китая – 455 миллионов долларов.
1: Хоккей.
0: Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею. Турнир проходил в Швейцарии, и накануне в финале финны встречались с хозяевами первенства. В основное время матча команды не смогли поразить ворота. Победную шайбу в овертайме забил нападающий сборной Финляндии Консто Хелениус. Финляндия стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария выходит в финал третий год подряд и все три раза не может победить.
1: Транспорт.
0: Российская марка «Аурус» покажет на Петербургском экономическом форуме две новые модели машин. Это обновленные «Сенат» и «Сенат Лонг». Подробности обо всех изменениях и конструктивных особенностях этих машин будут представлены в дни проведения форума с 3 по 6 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России впервые запускают биометрию на авиарейсах. Предполетные проверки пассажиров по биометрическим данным становятся доступны на рейсах Аэрофлота, в аэропортах Петербургского Пулково и столичного Шереметьево. Ожидается, что это нововведение позволит на 25-30%

0: сократить время, которое затрачивается на предполетные формальности.
1: Россия.
0: Испытания полностью импортозамещенного самолета Superjet 100 идут довольно успешно. Лайнер выполнил уже 70% программы. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Еще один российский самолет нового поколения, МС-21, прошел 30% летных испытаний, сообщил Ядров. Банки стали уменьшать одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. Соответствующие данные по четвертому кварталу минувшего года представил Центробанк. Тогда в среднем заемщики просили 6,1 миллиона рублей, однако банки соглашались выдать на 2 миллиона меньше. Это показывает, что банки постепенно уменьшают размеры одобряемых кредитов и осторожнее подходят к новым заемщикам. Также сократилась доля одобрений по ипотеке.
1: Спорт.
0: Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в болгарской Варне. На счету россиянок 9 наград. 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Гимн России прозвучал на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике впервые с 2021 года.
1: Транспорт.
0: Если не брать в расчет статистику угонов машин, застрахованных по КАСКО, то первое место по угонам в России занимает «Лада». Далее в этом рейтинге идут «Форд Фокус» и «Хёндэ Солярис». Все это масс-маркет, который практически не страхует по КАСКО. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня в России впервые запускают биометрию на авиарейсах. Предполетные проверки пассажиров по биометрическим данным становятся доступны на рейсах Аэрофлота, в аэропортах Петербургского Пулково и столичного Шереметьево. Ожидается, что это нововведение позволит на 25-30% сократить время, которое затрачивается на предполетные формальности.
0: Россия.
1: Испытания полностью импортозамещенного самолета «Суперджет-100» идут довольно успешно. Лайнер выполнил уже 70% программы. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Еще один российский самолет нового поколения, МС-21, прошел 30% летных испытаний, сообщил Ядров. Банки стали уменьшать одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. Соответствующие данные по четвертому кварталу минувшего года представил Центробанк. Тогда в среднем заемщики просили 6,1 миллиона рублей, однако банки соглашались выдать на 2 миллиона меньше. Это показывает, что банки постепенно уменьшают размеры одобряемых кредитов и осторожнее подходят к новым заемщикам. Также сократилась доля одобрений по ипотеке.
0: Спорт.
1: Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в болгарской Варне. На счету россиянок 9 наград. 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Гимн России прозвучал на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике впервые с 2021 года.
0: Транспорт.
1: Если не брать в расчет статистику угонов машин, застрахованных по КАСКО, то первое место по угонам в России занимает «Лада». Далее в этом рейтинге идут «Форд Фокус» и «Hyundai Solaris». Все это масс-маркет, который практически не страхуют по КАСКО. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: ОК представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
17: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обмен посланиями по сделке между Ираном и США продолжается. Обсуждения будут вестись, пока не будет достигнут четкий результат. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Добавлю, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению с Ираном очень хорошей сделки.
2: Россия.
1: Стартовал основной период единого государственного экзамена. В понедельник, 1 июня, учащиеся проходят испытания по химии, литературе и истории. Регистрацию на эти экзамены прошли около 232 тысяч человек. Ход экзамена контролируют около 9 тысяч общественных наблюдателей. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. В четверг будет экзамен по русскому языку, в следующий понедельник по математике базового и профильного уровней и так далее.
2: Мир.
1: Организации Объединенных Наций не хватает средств. Как сообщает издание Wall Street Journal, ООН находится на грани финансового коллапса, поскольку США и Китай, на которые приходится более 40% поступлений в бюджет, задерживают платежи. В частности,

0: Задолженность США перед организацией составляет 4 миллиарда долларов. Долг Китая – 455 миллионов долларов.
1: Хоккей.
0: Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею. Турнир проходил в Швейцарии, и накануне в финале финны встречались с хозяевами первенства. В основное время матча команды не смогли поразить ворота. Победную шайбу в овертайме забил нападающий сборной Финляндии Консте Хелениус. Финляндия стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария выходит в финал третий год подряд и все три раза не может победить.
1: Транспорт.
0: Российская марка «Аурус» покажет на Петербургском экономическом форуме две новые модели машин. Это обновленные «Сенат» и «Сенат Лонг». Подробности обо всех изменениях и конструктивных особенностях этих машин будут представлены в дни проведения форума с 3 по 6 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обмен посланиями по сделке между Ираном и США продолжается. Обсуждения будут вестись, пока не будет достигнут четкий результат. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Добавлю, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению с Ираном очень хорошей сделки.
2: Россия.
1: Стартовал основной период единого государственного экзамена. В понедельник, 1 июня, учащиеся проходят испытания по химии, литературе и истории. Регистрацию на эти экзамены прошли около 232 тысяч человек. Ход экзамена контролируют около 9 тысяч общественных наблюдателей. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. В четверг будет экзамен по русскому языку, в следующий понедельник по математике базового и профильного уровней и так далее.
2: Мир.
1: Организации Объединенных Наций не хватает средств. Как сообщает издание Wall Street Journal, ООН находится на грани финансового коллапса, поскольку США и Китай, на которые приходится более 40% поступлений в бюджет, задерживают платежи. В частности, задолженность США перед организацией составляет 4 миллиарда долларов. Долг Китая – 455 миллионов долларов.
2: Хоккей.
1: Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею. Турнир проходил в Швейцарии, и накануне в финале финны встречались с хозяевами первенства. В основное время матча команды не смогли поразить ворота. Победную шайбу в овертайме забил нападающий сборной Финляндии Консто Хелениус. Финляндия стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария выходит в финал третий год подряд и все три раза не может победить.
2: Транспорт.
1: Российская марка «Аурус» покажет на Петербургском экономическом форуме две новые модели машин. Это обновленные «Сенат» и «Сенат Лонг». Подробности обо всех изменениях и конструктивных особенностях этих машин будут представлены в дни проведения форума с 3 по 6 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и

0: Получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России впервые запускают биометрию на авиарейсах. Предполетные проверки пассажиров по биометрическим данным становятся доступны на рейсах Аэрофлота, в аэропортах Петербургского Пулково и столичного Шереметьево. Ожидается, что это нововведение позволит на 25-30% сократить время, которое затрачивается на предполетные формальности.
2: Россия.
1: Испытания полностью импортозамещенного самолета Superjet 100 идут довольно успешно. Лайнер выполнил уже 70% программы. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Еще один российский самолет нового поколения, МС-21, прошел 30% летных испытаний, сообщил Ядров. Банки стали уменьшать одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. Соответствующие данные по четвертому кварталу минувшего года представил Центробанк. Тогда в среднем заемщики просили 6,1 миллиона рублей, однако банки соглашались выдать на 2 миллиона меньше. Это показывает, что банки постепенно уменьшают размеры одобряемых кредитов и осторожнее подходят к новым заемщикам. Также сократилась доля одобрений по ипотеке.
2: Спорт.
1: Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в болгарской Варне. На счету россиянок 9 наград. 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Гимн России прозвучал на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике впервые с 2021 года.
2: Транспорт.
1: Если не брать в расчет статистику угонов машин, застрахованных по КАСКО, то первое место по угонам в России занимает «Лада». Далее в этом рейтинге идут «Форд Фокус» и «Хёндэ Солярис». Все это масс-маркет, который практически не страхует по КАСКО. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

Радио представляет

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня в России впервые запускают биометрию на авиарейсах. Предполетные проверки пассажиров по биометрическим данным становятся доступны на рейсах Аэрофлота, в аэропортах Петербургского Пулково и столичного Шереметьево. Ожидается, что это нововведение позволит на 25-30% сократить время, которое затрачивается на предполетные формальности.
0: Россия.
1: Испытания полностью импортозамещенного самолета Superjet 100 идут довольно успешно. Лайнер выполнил уже 70% программы. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Еще один российский самолет нового поколения, МС-21, прошел 30% летных испытаний, сообщил Ядров. Банки стали уменьшать одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. Соответствующие данные по четвертому кварталу минувшего года представил Центробанк. Тогда в среднем заемщики просили 6,1 миллиона рублей, однако банки соглашались выдать на 2 миллиона меньше. Это показывает, что банки постепенно уменьшают размеры одобряемых кредитов и осторожнее подходят к новым заемщикам. Также сократилась доля одобрений по ипотеке. Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в болгарской Варне. На счету россиянок 9 наград. 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Гимн России прозвучал на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике впервые с 2021 года.
0: Транспорт.
1: Если не брать в расчет статистику угонов машин, застрахованных по КАСКО, то первое место по угонам в России занимает «Лада». Далее в этом рейтинге идут «Форд Фокус» и «Hyundai Solaris». Все это масс-маркет, который практически не страхуют по КАСКО. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели, остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Хочу. Терек включает «Хочу».
15: Хочу утреннюю чашку клубники.
14: Хочу съесть сэндвич на балконе.
16: Хочу чипсика.
17: Но полезных.
14: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
18: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
19: Здравствуйте, меня зовут Алиса. И моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
20: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Европа не будет ехать в Москву для переговоров с Россией. Это может быть истолковано как признак слабости ЕС. Переговоры могут пройти в нейтральной стране или на площадке ООН. Об этом заявил в интервью газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. Он добавил, что Москва вскоре сможет навязать Киеву большинство своих требований, потому что побеждает в конфликте на Украине.
2: Мир.
1: Президент США Дональд Трамп опроверг отсутствие ядерной тематики в грядущей сделке с Ираном. Ранее телеканал CNN сообщил, что соглашение Вашингтона с Тегераном не касается ядерной темы. По словам Трампа, это не так. В сделке четко заявлено, что у Ирана не будет ядерного оружия. В ночь на воскресенье Трамп заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих США условиях.
2: Россия.
1: Искусственный интеллект потеснит людей на рабочем месте, но далеко не всех. В Высшей школе экономики считают, что полная автоматизация затронет лишь 1% рабочих мест. Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения нейросетевых технологий у офисных служащих и специалистов высшей квалификации. Россиянам хотят напомнить о правильной осанке. Депутат Ярослав Нилов предложил размещать в медицинских и образовательных учреждениях плакаты на тему профилактики и лечения сколиоза у детей. Письмо с такой инициативой депутат направил в Минздрав и Минпросвещение. Ранняя диагностика и профилактика сколиоза могут предотвратить тяжелые последствия во взрослом возрасте, считает Нилов.
2: Транспорт.
1: С 1 июня в России вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Правила разработаны МЧС. Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин. Об этом сообщают «Известия». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Европа не будет ехать в Москву для переговоров с Россией. Это может быть истолковано как признак слабости ЕС. Переговоры могут пройти в нейтральной стране или на площадке ООН. Об этом заявил в интервью газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. Он добавил, что Москва вскоре сможет навязать Киеву большинство своих требований, потому что побеждает в конфликте на Украине.
0: Мир.
1: Президент США Дональд Трамп опроверг отсутствие ядерной тематики в грядущей сделке с Ираном. Ранее телеканал CNN сообщил, что соглашение Вашингтона с Тегераном не касается ядерной темы. По словам Трампа, это не так. В сделке четко заявлено, что у Ирана не будет ядерного оружия. В ночь на воскресенье Трамп заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих США условиях.
0: Россия.
1: Искусственный интеллект потеснит людей на рабочем месте, но далеко не всех.

0: В Высшей школе экономики считают, что полная автоматизация затронет лишь 1% рабочих мест. Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения нейросетевых технологий у офисных служащих и специалистов высшей квалификации. Россиянам хотят напомнить о правильной осанке. Депутат Ярослав Нилов предложил размещать в медицинских и образовательных учреждениях плакаты на тему профилактики и лечения сколиоза у детей. Письмо с такой инициативой депутат направил в Минздрав и Минпросвещение. Ранняя диагностика и профилактика сколиоза могут предотвратить тяжелые последствия во взрослом возрасте, считает Нилов.
1: Транспорт.
0: С 1 июня в России вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Правила разработаны МЧС. Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин. Об этом сообщают «Известия». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
2: Новости на «Дорожном радио».

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
5: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США пробуют помирить Израиль с Ливаном. В частности, Соединенные Штаты предложили, чтобы ливанская группировка «Хезболла» прекратила все нападения на Израиль, а Израиль в ответ воздержится от эскалации против Бейрута. Как считает американская сторона, самый быстрый способ деэскалации и защиты мирного населения со всех сторон – это немедленное прекращение огня со стороны «Хезболлы». О новой инициативе США сообщают «Аль-Джазира» и «Эксиос».
2: Россия.
1: Украина сделала главной целью своих ударов по Запорожской АЭС сотрудников станции. Тем самым Киев пытается посеять хаос и довести персонал до психологического истощения. Такое заявление сделал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее Черничук назвал Запорожскую АЭС самым опасным объектом в зоне боевых действий. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации. Работы по возвращению крейсера в состав военно-морского флота России стартовали в 2013 году. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, о чем пишет РИА Новости.
2: Мир.
1: В Колумбии подсчитали голоса на президентских выборах. Лидирует праворадикальный юрист Абеларда де ла Эсприэлья. Кандидат от оппозиции и поклонник президента США Дональда Трампа набирает около 44% голосов. Сенатор Иван Сепеда получает 41%. Эти два кандидата выходят во второй тур.
2: Дороги.
1: На юге России построят самый длинный в стране автомобильный тоннель. Он пройдет в обход Адлера. В целом объездная дорога протянется на 8 километров, а протяженность парного тоннеля в ее составе 5,9 километра. Прокладка тоннеля начнется с восточного портала, который находится в селе Высоком около трассы А-149. Об этом сообщает «Российская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, что понадобится автопутешественнику. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакете

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Простые советы для любителей автопутешествий. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето, любимый автомобиль, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью. Мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная. Правда, появляются некоторые особенности вождения. Например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного авто заметит ваши сигналы и сбавит скорость. То же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вот вроде и простой совет, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Сограждане и коллеги по трассе, не мешайте обгону. Вы не просто нарушаете ПДД, а подвергаете риску массу жизни, в том числе и свою. Ну, пусть вас обгонит этот самый «Запорожец» или «Копейка». Более того, настоятельно рекомендую в случае чего и помочь. Если вы видите препятствие, а обгоняющий вас нет, предупредите его. Обычно показывают левый поворотник. Это самое понятное. Аварийку или моргание стопами воспринимают далеко не все. И еще, бывают ситуации, когда обгоняющий вас явно не успевает завершить обгон. Здесь лучше всего немного принять вправо и притормозить. И еще несколько советов для автопутешественников. Заранее планируйте перегоны. Ехать лучше днем, не более 8-9 часов. За это время следует 3-4 раза останавливаться для отдыха. Можно заправить автомобиль, погулять, перекусить. Делайте разминки и зарядку. Для этого можно останавливаться каждые 2 часа. Оптимальное расстояние за день – до 600-700 километров. При этом желательно строить маршрут так, чтобы оказаться в пункте назначения не позднее 19 часов вечера. Не пренебрегайте сном. Обязательно останавливайтесь для непродолжительного отдыха при малейших признаках усталости.

0: И еще, из собственного опыта. Если собираетесь сытно поесть, остановитесь в кафе, около которого припарковано большое количество фур. Ориентируйтесь на вкусы дальнобойщиков. Они точно знают, где лучше пообедать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
0: Дорожное радио представляет.
7: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».
1: «Люблю,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В основной период проведения ЕГЭ, стартовавший сегодня в России, сдавать экзамены будут около 750 тысяч человек. Испытания пройдут во всех 89 регионах страны, а также 54 зарубежных странах. Основной период проведения единого госэкзамена продлится до 9 июля.
2: Россия.
1: Россиянам хотят напомнить о правильной осанке. Депутат Ярослав Нилов предложил размещать в медицинских и образовательных учреждениях плакаты на тему профилактики и лечения сколиоза у детей. Письмо с такой инициативой депутат направил в Минздрав и Минпросвещение. Ранняя диагностика и профилактика сколиоза могут предотвратить тяжелые последствия во взрослом возрасте, считает Нилов. Сегодня День защиты детей, и аналитики «Суперджоп» провели на эту тему опрос. Как выяснилось, только каждый четвертый россиянин считает, что детство современных детей лучше, чем было его собственное детство. А каждый второй респондент придерживается противоположной точки зрения. При этом более 30% опрошенных, уже ставших родителями, считают современных детей счастливее.
2: Мир.
1: США пробуют помирить Израиль с Ливаном. В частности, Соединенные Штаты предложили, чтобы ливанская группировка «Хезболла» прекратила все нападения на Израиль, а Израиль в ответ воздержится от эскалации против Бейрута. Как считает американская сторона, самый быстрый способ деэскалации и защиты мирного населения со всех сторон – это немедленное прекращение огня со стороны «Хезболлы». О новой инициативе США сообщают «Аль-Джазира» и «Эксиос».
2: Транспорт.
1: С 1 июня в России вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Правила разработаны МЧС. Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин. Об этом сообщают «Известия». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Да все без... нормально.
3: Что?
2: Ашка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия.

0: Действительное при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
11: Дорожное радио представляет.
12: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка» в кино с 4 июня. 12+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Европа не будет ехать в Москву для переговоров с Россией. Это может быть

0: как признак слабости ЕС. Переговоры могут пройти в нейтральной стране или на площадке ООН. Об этом заявил в интервью газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. Он добавил, что Москва вскоре сможет навязать Киеву большинство своих требований, потому что побеждает в конфликте на Украине.
1: Мир.
0: Президент США Дональд Трамп опроверг отсутствие ядерной тематики в грядущей сделке с Ираном. Ранее телеканал CNN сообщил, что соглашение Вашингтона с Тегераном не касается ядерной темы. По словам Трампа, это не так. В сделке четко заявлено, что у Ирана не будет ядерного оружия. В ночь на воскресенье Трамп заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих США условиях.
1: Россия.
0: Искусственный интеллект потеснит людей на рабочем месте, но далеко не всех. В Высшей школе экономики считают, что полная автоматизация затронет лишь 1% рабочих мест. Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения нейросетевых технологий у офисных служащих и специалистов высшей квалификации. Россиянам хотят напомнить о правильной осанке. Депутат Ярослав Нилов предложил размещать в медицинских и образовательных учреждениях плакаты на тему профилактики и лечения сколиоза у детей. Письмо с такой инициативой депутат направил в Минздрав и Минпросвещение. Ранняя диагностика и профилактика сколиоза могут предотвратить тяжелые последствия во взрослом возрасте, считает Нилов.
1: Транспорт.
0: С 1 июня в России вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Правила разработаны МЧС. Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин. Об этом сообщают «Известия». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
2: Новости на «Дорожном радио».

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Европа не будет ехать в Москву для переговоров с Россией. Это может быть истолковано как признак слабости ЕС. Переговоры могут пройти в нейтральной стране или на площадке ООН. Об этом заявил в интервью газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. Он добавил, что Москва вскоре сможет навязать Киеву большинство своих требований, потому что побеждает в конфликте на Украине.
0: Мир.
1: Президент США Дональд Трамп опроверг отсутствие ядерной тематики в грядущей сделке с Ираном. Ранее телеканал CNN сообщил, что соглашение Вашингтона с Тегераном не касается ядерной темы. По словам Трампа, это не так. В сделке четко заявлено, что у Ирана не будет ядерного оружия. В ночь на воскресенье Трамп заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих США условиях.
0: Россия.
1: Искусственный интеллект потеснит людей на рабочем месте, но далеко не всех. В Высшей школе экономики считают, что полная автоматизация затронет лишь 1% рабочих мест. Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения нейросетевых технологий у офисных служащих и специалистов высшей квалификации. Россиянам хотят напомнить о правильной осанке. Депутат Ярослав Нилов предложил размещать в медицинских и образовательных учреждениях плакаты на тему профилактики и лечения сколиоза у детей. Письмо с такой инициативой депутат направил в Минздрав и Минпросвещение. Ранняя диагностика и профилактика сколиоза могут предотвратить тяжелые последствия во взрослом возрасте, считает Нилов.
0: Транспорт.
1: С 1 июня в России вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Правила разработаны МЧС. Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин. Об этом сообщают «Известия». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
4: Ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Анна Мудрова.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав обновил перечень медицинских должностей. Приказ ведомства вводит более 10 новых должностей в здравоохранении. В их числе нутрициолог, врач по медицине здорового долголетия, медицинский психолог, нейропсихолог, медицинский логопед и другие. При этом ряд специальностей исключат, например, врач-городской педиатр, врач-офтальмолог. Всего из перечня убрали свыше 15 должностей. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
0: Деньги.
1: В России посчитали, сколько компаний повысили сотрудникам зарплату в 2026 году. Эти данные представили в исследовании, которое провел HeadHunter среди 2000 работодателей. По данным опроса, каждая третья компания

0: Компания повысила оклад сотрудникам. В первой половине этого года еще 59% сохранили его на том же уровне. В медицине и фармакологии зарплаты выросли у 44% компании, а в сфере электроники у 39%.
1: Факторы безопасности.
0: На острове Бали участились случаи обмана иностранных туристов, в том числе россиян, при проведении операции с криптовалютой. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей русскоязычной диаспоры. Эти мошеннические схемы ориентированы на путешественников и удаленных работников, которые используют цифровые активы для повседневных расчетов. Механика обмана сводится к тому, что после получения перевода в криптовалюте мошенники либо перестают выходить на связь, либо показывают жертве поддельный интерфейс банковского приложения, который имитирует отправку наличных средств.
1: Транспорт.
0: Предполетные процедуры по биометрии доступны для пассажиров на рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Проект стартовал в понедельник в аэропорту Шереметьево в присутствии руководителя авиационной отрасли, пишет Интерфакс. В Шереметьево биометрический контроль доступен при самостоятельной регистрации и сдаче багажа, на этапе контроля паспортных данных, на предполетном досмотре и при проходе на посадку в самолет. Послушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какие виды искусства представит ВИКСА-фестиваль, где теперь нельзя курить в Сочи и на каких авиарейсах в России ввели биометрию. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие виды искусства представит ВЫКСА-фестиваль, где теперь нельзя курить в Сочи и на каких авиарейсах в России ввели биометрию.
1: Добро пожаловать!
2: Чем нынче живет ВЫКСА, можно будет узнать на фестивале, который пройдет в скором времени в этом городе Нижегородской области. А сторон жизни здесь разнообразное множество. В программу ВЫКСА-фестиваля вошли театр, музыка, современное искусство, арт городской среды. Как сообщает Яндекс.Путешествия, главная тема праздника – «Куда течет река?». Вот и покажут публике, как поживает и куда движется культура в современном российском городе. У прудов и рек ВЫКСы будут выставлять работы художников. Шухов парк, главная площадка фестиваля, порадует гостей концертами. ВЫКСА-фестиваль пройдет с 19 по 21 июня.
1: Правило есть правило.
2: Сочи стал строже к курильщикам. С 1 июня здесь введены новые ограничения. Власти курорта расширяют локации, где будут штрафовать за курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов. По сведениям Ассоциации туроператоров России, теперь полностью запрещено курить на сочинских парковках, включая подземные, а также на пешеходных переходах. Затронули новые меры и многоквартирные дома. Если снял там угол, то курить, будь добр, не ближе 10 метров от входа в подъезд и не ближе 5 метров от стен дома. Подобные правила касаются остановок общественного транспорта, отелей, гостиниц и хостелов, санаториев и пансионатов. Первое нарушение обернется штрафом на сумму от 500 до 1000 рублей. Повторное – 2500.
1: Полетели!
2: Биометрическая революция добралась и до авиарейсов. С 1 июня пройти предполетный контроль на основе биометрических данных можно при перелетах между Москвой и Петербургом. Все соответствующие процедуры проводятся в аэропортах Шереметьево и Пулково. Этот эксперимент продлится до апреля следующего года. С биометрией все будет быстрее, но поскольку это пока в новинку и только обкатывается, лучше иметь с собой паспорт. Когда тестовый период подойдет к концу, решат, стоит ли вводить эту практику в других аэропортах страны.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Берег включает «Хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсиков.
11: Но полезных.
8: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрест», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: А утром готов «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
12: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
13: Дорожное радио представляет.
14: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
15: Дорожное радио.
16: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
2: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Запрет распространяется в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах, однако не затрагивает топливо в технологических емкостях, которые самолеты используют в пути, партии керосина, проходящих таможенную процедуру, а также поставок по межправительственным соглашениям. Решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке авиационного керосина.
0: Новые технологии.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить

0: обеспечить бесперебойный доступ россиянам к важнейшим интернет-сервисам, даже в периоды временных ограничений связи. В первую очередь это касается портала госуслуги, платежных систем и сервисов медицинской помощи. Главное новшество коснется так называемых белых списков, то есть перечня сайтов и приложений, которые остаются доступными при отключении мобильного интернета из соображений безопасности.
1: Мир.
0: Россельхознадзор потребовал от Армении со 2 июня приостановить ветеринарную сертификацию всей рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в Россию. Исключение сделано для двух предприятий, которые успешно прошли проверку. Их товары будут ввозить под усиленным лабораторным контролем, уточняет ведомство.
1: Россия.
0: Платное обучение в российских вузах в среднем подорожало на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом, по данным Министерства образования и науки, темпы роста замедлились. В прошлом году стоимость обучения в российских вузах в среднем выросла на 13%. Как отмечает издание «Коммерсант», рост цен совпал с сокращением платных мест в вузах. Правительство ограничило набор на 40 гуманитарных специальностей, где, по мнению властей, наблюдается переизбыток кадров.
1: Транспорт.
0: В Китае власти задумались о запрете так называемых кресел с нулевой гравитацией. Это сиденья в автомашине, которые откидываются почти в горизонтальное положение. Местный регулятор посчитал их опасными. При ДТП пассажир в полулежачем положении рискует проскользнуть под ремнем безопасности, а подушка не сможет его защитить. Общественное обсуждение соответствующих ограничений продлится в Китае до 25 июля. Отвечу, что Китай ужесточает требования к автопроизводителям не в первый раз. С 1 января будущего года в стране вступит в силу запрет на выдвижные дверные ручки, которые убирают в кузов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу об артистах и их детях совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Праздник, который напоминает о важности заботы, любви и внимания к подрастающему поколению.
0: Звезды за сценой.
1: Филипп Киркоров – отец двух детей – 15-летней Аллы Виктории и 14-летнего Мартина. Дочь артиста любит творчество. И раньше часто снимала короткие видео, в которых с юмором повторяла образы и манеру своего знаменитого отца. Мартин, напротив, больше увлечен спортом. Он интересуется футболом, занимается боксом и пробует себя в разных спортивных направлениях.

0: направлениях. Говоря о воспитании детей, артист не раз подчеркивал, что в их семье главное взаимное уважение. В одном из интервью Филипп признался, что считает себя справедливым отцом. Он никогда не повышает голос на детей, не старается решать все вопросы только через диалог. Певица Зара – мама двоих сыновей – 16-летнего Даниила и 14-летнего Максима. Артистка признается, что дети не планируют идти по ее творческим стопам и выбирают собственные интересы. Старший сын больше тяготеет к точным наукам и увлекается спортом, а младший проявляет интерес к иностранным языкам. Зара старается воспитывать сыновей в атмосфере уважения и доброты, прививая им любовь к людям и животным, а также способность сопереживать и помогать. Дмитрий Маликов – отец троих детей. У артиста есть две взрослые дочери – Стефания и Ольга, дочь супруги от предыдущего брака, а также младший сын Марк, которому 8 лет. Несмотря на разницу в возрасте и разные жизненные этапы, Дмитрий Маликов старается сохранять теплые и доверительные отношения. Ведь для родителей дети в любом возрасте остаются детьми, поэтому важно быть рядом, поддерживать и участвовать в их жизни. Они проводят время вместе, снимают забавные видео и делятся семейными моментами. Недавно Марк сюрпризом вышел на сцену к папе, чтобы спеть любимую песню «Бисер». Артист был приятно удивлен. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
4: Дорожное радио представляет.
5: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
4: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Это означает, что с 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее, минимум за 2 дня, уведомить налоговую службу о предстоящей поставке. Та выдаст QR-код, без которого груз через границу не пропустят. Как поясняет агентство РБК, если ранее компания могла ввести товар, продать его, а налоги заплатить потом, теперь налоговые перечисления будут выполняться до того, как фуры пересекут российскую границу. Также с начала лета начинает действовать единая информационная система сведений об объектах культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Информация о памятниках истории и культуры со всей страны будет размещена на одном портале, оператором которого является дом.рф. МВД официально опровергла информацию о массовых проверках пожилых водителей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ранее СМИ и соцсети распространили информацию о том, что с 1 июня в России якобы начинаются масштабные рейды ГИБДД, в ходе которых будут останавливать и проверять всех водителей старше 65. В МВД пояснили, что повышенного внимания к водителям в возрасте нет, находятся они под общим надзором наравне со всеми остальными участниками дорожного движения. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер поздравил главу кабинета министров Армении с днем рождения. Также стороны обсудили итоги саммита Евразийского экономического союза, который в конце мая прошел в Астане. Разговор лидеров двух стран состоялся на фоне обострения отношений между официальными Москвой и Ереваном. Армения ранее заморозила участие в ОДКБ, а в прошлом месяце подписала с Соединенными Штатами устав о стратегическом партнерстве. Аэрофлот вновь начал летать в Арабские Эмираты. Национальный авиаперевозчик с 1 июня возобновил регулярный рейс.

0: Рейсы в Дубай из Москвы время в пути составляет порядка 6 часов. Первый лайнер из Шереметьево вылетел с практически полной загрузкой. Ожидается, что с июля частота рейсов Москва-Дубай вырастет до 2 раз в сутки. Напомню, полеты в Арабские Эмираты и ряд других стран Ближнего Востока были приостановлены с середины марта из-за обострения ситуации на Аравийском полуострове и близлежащих территориях.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Это означает, что с 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее, минимум за 2 дня, уведомить налоговую службу о предстоящей поставке. Та выдаст QR-код, без которого груз через границу не пропустят. Как поясняет агентство РБК, если ранее компания могла ввести товар, продать его, а налоги заплатить потом, теперь налоговые перечисления будут выполняться до того, как фуры пересекут российскую границу. Также с начала лета начинает действовать единая информационная система сведений об объектах культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Информация о памятниках истории и культуры со всей страны будет размещена на одном портале, оператором которого является дом.рф. МВД официально опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ранее СМИ и соцсети распространили информацию о том, что с 1 июня в России якобы начинаются масштабные рейды ГИБДД, в ходе которых будут останавливать и проверять всех водителей старше 65. В МВД пояснили, что повышенного внимания к водителям в возрасте нет. Находятся они под общим надзором наравне со всеми остальными участниками дорожного движения. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер поздравил главу Кабинета министров Армении с днем рождения. Также стороны обсудили итоги саммита Евразийского экономического союза, который в конце мая прошел в Астане. Разговор лидеров двух стран состоялся на фоне обострения отношений между официальными Москвой и Ереваном. Армения ранее заморозила участие в ОДКБ, а в прошлом месяце подписала с Соединенными Штатами устав о стратегическом партнерстве. Аэрофлот вновь начал летать в Арабские Эмираты. Национальный авиаперевозчик с 1 июня возобновил регулярные рейсы в Дубай из Москвы. Время в пути составляет порядка 6 часов. Первый лайнер из Шереметьево вылетел с практически полной загрузкой. Ожидается, что с июля частота рейсов Москва-Дубай вырастет до 2

0: раз в сутки. Напомню, полеты в Арабские Эмираты и ряд других стран Ближнего Востока были приостановлены с середины марта из-за обострения ситуации на Аравийском полуострове и близлежащих территориях.
1: Новости на Дорожном радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши,

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Привет, родные! Это Шаман на дорожном радио. Желаю вам отличного дня и пусть у вас всегда все.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена. В этом году в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек. Каждый десятый закончил школу не в этом, а в предыдущих годах. 1 июня свыше 230 тысяч девушек и юношей сдавали предметы ЕГЭ по выбору. Речь об истории, литературе и химии. Что касается обязательных предметов, 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Минпросвещение отметило, что ЕГЭ стартовал в России в штатном режиме.
0: Россия.
1: Министерство здравоохранения обновило номенклатуру медицинских должностей. С 1 сентября в системе здравоохранения появятся врачи, которые занимаются здоровым долголетием и физической реабилитацией, а также специалисты по медицинской логопедии и нейропсихологии. Нутрициолог впервые получит статус медицинского работника со средним профессиональным образованием, а не просто консультанта по питанию. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ к важнейшим интернет-сервисам даже в периоды ограничения работы сети. В первую очередь это касается госуслуг, систем оказания медицинской помощи и платежных сервисов. Также, согласно поручениям Владимира Путина, правительство совместно с властями Дагестана и Чечни должно до 1 сентября обеспечить социальную поддержку граждан, чьи дома были повреждены или утрачены в результате весенних паводков. Отслеживать ход судебных дел теперь можно на госуслугах. Также с 1 июня граждане России могут получать судебные уведомления через портал госуслуг. Извещения и копии судебных актов будут приходить в личный кабинет госуслуг, если включить в настройках госпочты подписку на суды. Нововведение позволит не только вовремя узнавать о судебных процессах и получать извещения, но и снизит нагрузку на суды в сфере, связанной с отправкой бумажной корреспонденции. Аэропорты Шереметьево и Пулково начали пускать на рейсы по биометрии. Новшество действует только на самолетах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Специальные турникеты с системой распознавания лиц сокращают время посадки с 15 до 7 минут, поскольку сотрудникам больше не нужно проверять посадочные талоны. Чтобы получить доступ к сервису, нужно заранее сдать подтвержденную биометрию. Однако это можно сделать и в аэропортах.
0: Новости на Дорожном радио.

ласковый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Мается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена. В этом году в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек. Каждый десятый закончил школу не в этом, а в предыдущих годах. 1 июня свыше 230 тысяч девушек и юношей сдавали предметы ЕГЭ по выбору. Речь об истории, литературе и химии. Что касается обязательных предметов, 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Минпросвещение отметило, что ЕГЭ стартовал в России в штатном режиме.
0: Россия.
1: Министерство здравоохранения обновило номенклатуру медицинских должностей. С 1 сентября в системе здравоохранения появятся врачи, которые занимаются здоровым долголетием и физической реабилитацией, а также специалисты по медицинской логопедии и нейропсихологии. Нутрициолог впервые получит статус медицинского работника со средним профессиональным образованием, а не просто консультанта по питанию. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ к важнейшим интернет-сервисам даже в периоды ограничения работы сети. В первую очередь это касается госуслуг, систем оказания медицинской помощи и платежных сервисов. Также, согласно поручениям Владимира Путина, правительство совместно с властями Дагестана и Чечни должно до 1 сентября обеспечить социальную поддержку граждан, чьи дома были повреждены или утрачены в результате весенних паводков. Отслеживать ход судебных дел теперь можно на госуслугах. Также с 1 июня граждане России могут получать судебные уведомления через портал госуслуг. Извещения и копии судебных актов будут приходить в личный кабинет госуслуг, если включить в настройках госпочты подписку на суды. Нововведение позволит не только вовремя узнавать о судебных процессах и получать извещения, но и снизит нагрузку на суды в сфере, связанной с отправкой бумажной корреспонденции. Аэропорты Шереметьево и Пулково начали пускать на рейсы по биометрии. Новшество действует только на самолетах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Специальные турникеты с системой распознавания лиц сокращают время посадки с 15 до 7 минут, поскольку сотрудникам больше не нужно проверять посадочные талоны. Чтобы получить доступ к сервису, нужно заранее сдать подтвержденную биометрию. Однако это можно сделать и в аэропортах.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран.

0: и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14.6 новый мультимедиа, доступна документация, премиум, техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: Да все без... нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: ОК представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд начал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Размер новой меры соцподдержки – это разница между налогом, который работодатель удержал из зарплаты родителей по ставке 13%, и тем же налогом, но пересчитанным по льготной ставке в 6%. Семье, по сути, вернут 7% от уплаченного за год НДФЛ. Выплату одобрят не только родителям, но также усыновителям, опекунам и попечителям, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превышал полуторного прожиточного минимума в регионе.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер поздравил собеседника с днем рождения. В свою очередь, глава Кабинета министров Армении выразил благодарность Владимиру Путину за взвешенную позицию по ряду спорных вопросов. В Китае власти задумались о запрете так называемых кресел с нулевой гравитацией. Это сиденья в автомашине, которые откидываются почти в горизонтальное положение. Местный регулятор посчитал их опасными. При ДТП пассажир в полулежачем положении рискует проскользнуть под ремнем безопасности, а подушка не сможет его защитить. В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Ранее компании могли ввести товары, продать их, а налоги заплатить позже. С 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее, до того как фуры пересекут границу, уведомить налоговую службу о предстоящей поставке и внести аванс по НДС и акцизам. Отсрочка по такому обеспечительному платежу сделана для импорта из Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. МЧС ввело строгие правила парковки для электромобилей и гибридов. С 1 июня их нельзя оставлять на обычных местах в подземных паркингах, только на специальных оборудованных системой пожаротушения. Таким образом, владельцы электромобилей и гибридов не смогут заезжать на подземные парковки торговых центров или жилых комплексов, если там нет специально оборудованных мест. При этом «Известия» поясняют, что новые требования распространяются только на проектируемые и строящиеся здания, а также на существующие, где планируется капитальный ремонт, реконструкция или смена функционального назначения. Размер штрафа за нарушение для владельца электромобиля или гибрида составляет до 50 тысяч рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд начал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Размер новой меры соцподдержки – это разница между налогом, который работодатель удержал из зарплаты родителей по ставке 13%, и тем же налогом, но пересчитанным по льготной ставке в 6%. Семье, по сути, вернут 7% от уплаченного за год НДФЛ. Выплату одобрят не только родителям, но также усыновителям, опекунам и попечителям, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превышал полуторного прожиточного минимума в регионе.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер поздравил собеседника с днем рождения. В свою очередь, глава кабинета министров Армении выразил благодарность Владимиру Путину за взвешенную позицию по ряду спорных вопросов. В Китае власти задумались о запрете так называемых кресел с нулевой гравитацией. Это сиденья в автомашине, которые откидываются почти в горизонтальное положение. Местный регулятор посчитал их опасными. При ДТП пассажир в полулежачем положении рискует проскользнуть под ремнем безопасности, а подушка не сможет его защитить. В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Ранее компании могли ввести товары, продать их, а налоги заплатить позже. С 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее, до того как фуры пересекут границу, уведомить налоговую службу о предстоящей поставке и внести аванс по НДС и акцизам. Отсрочка по такому обеспечительному платежу сделана для импорта из Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. МЧС ввело строгие правила парковки для электромобилей и гибридов. С 1 июня их нельзя оставлять на обычных местах в подземных паркингах, только на специальных оборудованных системой пожаротушения. Таким образом, владельцы электромобилей и гибридов не смогут заезжать на подземные парковки торговых центров или жилых комплексов, если там нет специально оборудованных мест. При этом «Известия» поясняют, что новые требования распространяются только на проектируемые и строящиеся здания, а также на существующие, где планируется капитальный ремонт, реконструкция или смена функционального назначения. Размер штрафа за нарушение для владельца электромобиля или гибрида составляет до 50 тысяч рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20%.

0: 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна в комплектации. Премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на Туту. +6.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался основной период сдачи ЕГЭ. В этом году в нем зарегистрировались порядка 750 тысяч человек. 1 июня участники единого государственного экзамена сдавали историю, литературу и химию. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Завершится основная часть сдачи госэкзаменов 18-19 июня, ЕГЭ по информатике и устной частью экзамена по иностранным языкам. Далее запланированы резервные дни для сдачи и пересдачи предметов.
0: Россия.
1: Кофе и цикорий начали маркировать честным знаком. С 1 июня производители и импортеры обязаны наносить на упаковку специальный цифровой код. Покупатели, в свою очередь, могут сканировать этот код через приложение и получать полную информацию о товаре, в частности, кто произвел или ввез продукт, каков срок годности напитка и так далее. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Запрет распространяется в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах, однако не затрагивает топливо в технологических емкостях, которые самолеты используют в пути, партии керосина, проходящих таможенную процедуру, а также поставок по межправительственным соглашениям. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ к важнейшим интернет-сервисам даже в периоды ограничения работы сети. В первую очередь это касается госуслуг, систем оказания медицинской помощи и платежных сервисов. Также, согласно поручениям Владимира Путина, Верховный суд должен обобщить судебную практику по предоставлению детям-сиротам жилищных выплат из региональных бюджетов. А властям регионов президент поручил расширить практику предоставления социальных услуг участникам СВО и членам их семей.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот вновь начал летать в Арабские Эмираты. Национальный авиаперевозчик с 1 июня возобновил регулярные рейсы в Дубай из Москвы. Время в пути составляет порядка 6 часов. Напомню, полеты в Арабские Эмираты и ряд других стран Ближнего Востока были приостановлены с середины марта из-за обострения ситуации на Аравийском полуострове и близлежащих территориях. Сейчас ситуация стабилизировалась, и Аэрофлот, первым из российских перевозчиков, возобновил работу на данном направлении.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался основной период сдачи

0: ЕГЭ в этом году в нем зарегистрировались порядка 750 тысяч человек. 1 июня участники единого государственного экзамена сдавали историю, литературу и химию. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Завершится основная часть сдачи госэкзаменов 18-19 июня, ЕГЭ по информатике и устной частью экзамена по иностранным языкам. Далее запланированы резервные дни для сдачи и пересдачи предметов.
1: Россия.
0: Кофе и цикорий начали маркировать честным знаком. С 1 июня производители и импортеры обязаны наносить на упаковку специальный цифровой код. Покупатели, в свою очередь, могут сканировать этот код через приложение и получать полную информацию о товаре, в частности, кто произвел или ввез продукт, каков срок годности напитка и так далее. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Запрет распространяется в том числе на топливо приобретения.

0: По поручениям Владимира Путина Верховный суд должен обобщить судебную практику по предоставлению детям-сиротам жилищных выплат из региональных бюджетов. А властям регионов президент поручил расширить практику предоставления социальных услуг участникам СВО и членам их семей. Транспорт. Аэрофлот вновь начал летать в Арабские Эмираты. Национальный авиаперевозчик с 1 июня возобновил регулярные рейсы в Дубай из Москвы. Время в пути составляет порядка 6 часов. Напомню, полеты в Арабские Эмираты и ряд других стран Ближнего Востока были приостановлены с середины марта из-за обострения ситуации на Аравийском полуострове и близлежащих территориях. Сейчас ситуация стабилизировалась, и Аэрофлот, первым из российских перевозчиков, возобновил работу на данном направлении.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели, остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Терек включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсиков,
12: но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
13: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Здравствуйте, меня зовут Алиса. И моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всем хорошего настроения и хорошего лета. Хочу, чтобы ваш каждый день наполнился радостью.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, мое любимое дорожное радио. Хочу поздравить с юбилеем Виолетту Дмитриевну и посвящаю ей такие строчки. Ты можешь улыбаться, когда тяжело, и смеяться, когда текут слезы. Ты можешь быть порою такой легкомысленный и несерьезный. Ты умеешь шутить, и умеешь терпеть, и умеешь не выдать обиды. Даже если душа будет сильно болеть, ведь никто ее, к счастью, не видит. И завидуют тебе люди, порой говоря. Вот счастливое горе не знают. Ты в ответ улыбнись и скажи, не то я. Разве сейчас ты без горя? Бывают? Разве ты могла улыбаться сейчас, если плакать совсем не умела? Или душу больную утешить как час, если б вовсе твоя не болела? Если ты никогда не встречалась с бедой, и не Настя тебя обходила, тебе бы жизнь не казалась чудесной такой. Просто ты бы ее не ценила. Также поздравляю всю Калининградскую область с Днем защиты детей. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу передать привет из Санкт-Петербурга всем поклонникам творчества Ярослава Дронова «Шаман». Пожалуйста, передайте в эфире песню «Мой бой». Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.
1: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, мое любимое, уважаемое Дорожное радио. Исполните для нас с подругой вот эту прекрасную песню. Огромное спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Передаю привет Наталье и прошу для нее песню Татьяны Куртуковой «Дочка Аллочка». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Мы, девочки из Воронежской области, города Россош, подруги с 40-летним стажем, хотим послушать песню в исполнении Александра Малинина «Берега» и пожелать всем россиянам мира, добра и счастья. Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Дорожное радио, здравствуйте. Я хотел бы поздравить свою жену, Канунникову Гульнас Ильясовну, с днем рождения. Пожелать ей доброго здоровья и крепких нервов. И спокойствия во всех ее делах. Прошу поставить песню в ее честь. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий. Я сегодня хочу поздравить с началом настоящего летнего сезона всех, кто сейчас в пути, на даче или просто отдыхает под звуки вашего эфира. Пусть июнь, июль и август принесут плоды на дачных грядках, отличное настроение в городе и долгожданный отдых от городской суеты на даче. Лето – это маленькая жизнь, поэтому обязательно выберитесь на природу, к реке или в лес. Вдохните полной грудью свежий воздух и насладитесь этими теплыми днями. А чтобы этот вечер стал еще теплее, прошу вас, Дорожное радио, поставить песню от группы Евро «Колян». Большое спасибо.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Через вашу передачу хочу поздравить своего племянника. Долгих лет жизни, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Моей внучке Оксане Твердохлебовой из Россоши в День защиты детей исполняется 12 лет. И пожелать Оксане отличного отдыха летом. Спасибо.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Поздравляю всех слушателей Дорожного радио и всех моих друзей с началом летнего сезона. Желаю вам отличной погоды, отличного настроения и отличных теплых дней. Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Разрешите нам в связи с Днем защиты детей пожелать всем взрослым доброго здоровья и энергии, чтобы хватило сил сделать безопасным и счастливым детский мир. Хотим также поблагодарить всех, кто заботится о здоровье наших детей, кто учит их и воспитывает, кто доставляет радость своим творчеством и талантом. Передаем также привет и желаем всего самого доброго нашим детям, внукам и правнуку Леону. Мы вас очень любим и скучаем. Бабушка Надя, дедушка Толя. Спасибо, Дорожное радио.
2: От улыбки хмурый день светлей.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
5: Любимый Дорожный радио. Добрейшую всем вечера. Низкий вам всем поклон от бабушки Раи со станции Налейка Ульяновской области Кузоватского района. Пожалуйста, для всех радиослушателей красивую песню. Всех обнимаю. Спасибо вам всем, Дорожный радио. Низкий вам всем поклон. До свидания. Всего вам доброго на долгие-долгие годы.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моему 9-му классу из школы «Личность» в городе Новороссийск. Желаю всем написать завтрашний экзамен на отлично. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Простые советы для любителей автопутешествий. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето, любимый автомобиль, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью. Мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная. Правда, появляются некоторые особенности вождения. Например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного авто заметит ваши сигналы и сбавит скорость. То же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вот вроде и простой совет, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Сограждане и коллеги по трассе, не мешайте обгону. Вы не просто нарушаете ПДД, а подвергаете риску массу жизней, в том числе и свою. Ну, пусть вас обгонит этот самый «Запорожец» или «Копейка». Более того, настоятельно рекомендую в случае чего и помочь. Если вы видите препятствие, а обгоняющий вас нет, предупредите его. Обычно показывают левый поворотник. Это самое понятное. Аварийку или моргание стопами воспринимают далеко не все. И еще, бывают ситуации, когда обгоняющий вас явно не успевает завершить обгон. Здесь лучше всего немного принять вправо и притормозить. И еще несколько советов для автопутешественников. Заранее планируйте перегоны. Ехать лучше днем, не более 8-9 часов. За это время следует 3-4 раза останавливаться для отдыха. Можно заправить автомобиль, погулять, перекусить. Делайте разминки и зарядку. Для этого можно останавливаться каждые 2 часа. Оптимальное расстояние за день – до 600-700 километров. При этом желательно строить маршрут так, чтобы оказаться в пункте назначения не позднее 19 часов вечера. Не пренебрегайте сном. Обязательно останавливайтесь для непродолжительного отдыха при малейших признаках усталости. И еще, из собственного опыта. Если собираетесь сытно поесть, остановитесь в кафе, около которого припарковано большое количество фур. Ориентируйтесь на вкусы дальнобойщиков. Они точно знают, где лучше пообедать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

стать банкиром и иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист. Наполняю твой плейлист, а я артист.

0: Россельхознадзор ограничил поставки рыбы и рыбной продукции из Армении. Со 2 июня ввозить товары могут только два производителя, успешно прошедшие инспекцию, и только при условии регулярного лабораторного мониторинга. Всего в Армении насчитывается до 160 хозяйств, которые поставляют в Россию порядка 80% произведенной продукции, уточняет газета «Коммерсант». Издание напоминает, что ранее, с 30 мая, был запрещен ввоз в Россию из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Ранее компании могли ввести товар, продать его, а налоги заплатить позже. С 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее уведомить налоговую службу о предстоящей поставке и внести аванс по НДС и акцизам. Также с начала лета начинает действовать единая информационная система сведений об объектах культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Информация о памятниках истории и культуры со всей страны будет размещена на одном портале, оператором которого является дом.рф. Это означает, что частные инвесторы получат прозрачный и удобный механизм для вложения средств в реставрацию и дальнейшее использование исторических зданий. МВД официально опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ранее СМИ и соцсети распространили информацию о том, что с 1 июня в России якобы начинаются масштабные рейды ГИБДД, в ходе которых будут останавливать и проверять всех водителей старше 65. В МВД пояснили, что повышенного внимания к водителям в возрасте нет. Находятся они под общим надзором наравне со всеми остальными участниками дорожного движения. Аэропорты Шереметьево и Пулково начали пускать на рейсы по биометрии. Новшество действует только на самолетах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Специальные турникеты с системой распознавания лиц сокращают время посадки с 15 до 7 минут, поскольку сотрудникам больше не нужно проверять посадочные талоны. Чтобы получить доступ к сервису, нужно заранее сдать подтвержденную биометрию. Однако это можно сделать и в аэропортах. В перспективе биометрические данные позволят попадать и на зарубежные авиарейсы. Пока же это эксперимент, который продлится до апреля будущего года.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

ты покинь меня.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: «Альфа-банк» удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. «Альфа-выгодно». Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

заходи на огонек. Знакомиться совсем не мой конек, но каждый в жизни

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойный доступ россиянам к важнейшим интернет-сервисам, даже в периоды временных ограничений связи. В первую очередь это касается портала госуслуги, платежных систем и сервисов медицинской помощи. Главное новшество коснется так называемых белых списков, то есть перечня сайтов и приложений, которые остаются доступными при отключении мобильного интернета из соображений безопасности. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Запрет распространяется в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах, однако не затрагивает топливо в технологических емкостях, которые самолеты используют в пути, партии керосина, проходящих таможенную процедуру, а также поставок по межправительственным соглашениям. Министр транспорта Андрей Никитин, в свою очередь, заверил, что дефицита авиакеросина в России сейчас нет. Россельхознадзор потребовал от Армении со 2 июня приостановить ветеринарную сертификацию всей рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в Россию. Исключение сделано для двух предприятий, которые успешно прошли проверку. Их товары будут ввозить под усиленным лабораторным контролем, уточняет ведомство. Добавлю, что ограничение поставок рыбы – это уже четвертая мера Россельхознадзора в отношении армянской продукции за минувшие 2 недели. Ранее ведомство запретило ввоз цветов, томатов, огурцов, перцев зелени и клубники. Также была приостановлена продажа алкоголя 3 производителей из Армении и минеральной воды. Платное обучение в российских вузах в среднем подорожало на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом, по данным Министерства образования и науки, темпы роста замедлились. В прошлом году стоимость обучения в российских вузах в среднем выросла на 13%. Как отмечает издание «Коммерсант», рост цен совпал с сокращением платных мест в вузах. Правительство ограничило набор на 40 гуманитарных специальностей, включая юриспруденцию, менеджмент и экономику, где, по мнению властей, наблюдается переизбыток кадров. В Китае власти задумались о запрете так называемых кресел с нулевой гравитацией. Это сиденья в автомашине, которые откидываются почти в горизонтальное положение. Местный регулятор посчитал их опасными. При ДТП пассажир в полулежачем положении рискует проскользнуть под ремнем безопасности, а подушка не сможет его защитить.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойный доступ россиянам к важнейшим интернет-сервисам, даже в периоды временных ограничений связи. В первую очередь это касается портала госуслуги, платежных систем и сервисов медицинской помощи. Главное новшество коснется так называемых белых списков, то есть перечня сайтов и приложений, которые остаются доступными при отключении мобильного интернета из соображений безопасности. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Запрет распространяется в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах, однако не затрагивает топливо в технологических емкостях, которые самолеты используют в пути, партии керосина, проходящих таможенную процедуру, а также поставок по межправительственным соглашениям. Министр транспорта Андрей Никитин, в свою очередь, заверил, что дефицита авиакеросина в России сейчас нет. Россельхознадзор потребовал от Армении со 2 июня приостановить ветеринарную сертификацию всей рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в Россию. Исключение сделано для двух предприятий, которые успешно прошли проверку. Их товары будут возить под усиленным лабораторным контролем, уточняет ведомство. Добавлю, что ограничение поставок рыбы – это уже четвертая мера Россельхознадзора в отношении армянской продукции за минувшие 2 недели. Ранее ведомство запретило ввоз цветов, томатов, огурцов, перцев зелени и клубники. Также была приостановлена продажа алкоголя 3 производителей из Армении и минеральной воды. Платное обучение в российских вузах в среднем подорожало на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом, по данным Министерства образования и науки, темпы роста замедлились. В прошлом году стоимость обучения в российских вузах в среднем выросла на 13%. Как отмечает издание «Коммерсант», рост цен совпал с сокращением платных мест в вузах. Правительство ограничило набор на 40 гуманитарных специальностей, включая юриспруденцию, менеджмент и экономику, где, по мнению властей, наблюдается переизбыток кадров. В Китае власти задумались о запрете так называемых кресел с нулевой гравитацией. Это сиденья в автомашине, которые откидываются почти в горизонтальное положение. Местный регулятор посчитал их опасными. При ДТП пассажир в полулежачем положении рискует проскользнуть под ремнем безопасности, а подушка не сможет его защитить.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые советы для любителей автопутешествий». С вами Владимир Лебедев. Поехали! Лето, любимый автомобиль, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью. Мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная. Правда, появляются некоторые особенности вождения. Например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного авто заметит ваши сигналы и сбавит скорость. То же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вот вроде и простой совет, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Сограждане и коллеги по трассе, не мешайте обгону. Вы не просто нарушаете ПДД, а подвергаете риску массу жизни, в том числе и свою. Ну, пусть вас обгонит этот самый «Запорожец» или «Копейка». Более того, настоятельно рекомендую в случае чего и помочь. Если вы видите препятствие, а обгоняющий вас нет, предупредите его. Обычно показывают левый поворотник. Это самое понятное. Аварийку или моргание стопами воспринимают далеко не все. И еще, бывают ситуации, когда обгоняющий вас явно не успевает завершить обгон. Здесь лучше всего немного принять вправо и притормозить. И еще несколько советов для автопутешественников. Заранее планируйте перегоны. Ехать лучше днем, не более 8-9 часов. За это время следует 3-4 раза останавливаться для отдыха. Можно заправить автомобиль, погулять, перекусить. Делайте разминки и зарядку. Для этого можно останавливаться каждые 2 часа. Оптимальное расстояние за день – до 600-700 километров. При этом желательно строить маршрут так, чтобы оказаться в пункте назначения не позднее 19 часов вечера. Не пренебрегайте сном. Обязательно останавливайтесь для непродолжительного отдыха при малейших признаках усталости. И еще, из собственного опыта. Если собираетесь сытно поесть, остановитесь в кафе, около которого припарковано большое количество фур. Ориентируйтесь на вкусы дальнобойщиков. Они точно знают, где лучше пообедать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.